0: Tumešunena o aktualna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. O dešupanšto romanogum jako kongresi sitin krelpe anti Sofia ande Bulgaria. Katar bištaj njato džikaj tranda ajekto oktombri, akava berš 2000 bištaj šofto. O organizatori si o Toma Mladenov, savo sumangel so maj but romane organizacije tek idem peke tanes, taj ti dikelpe sašaj maj dute kerelpe buči, e romane puči matanca, taj te vazelpe kado kojek učeder nivelo.
1: Aj teraz u kongresu akana tešajte dikasti kida same savr ili sode daštija opozicija vinagi s, haj vinagi kavel, no sode šaj maj but daštija ti kida same te vase katanesti, tešaj te kras svato je institucijenca, pa ti di kas amaro mištimos na Angle.
0: Amen vakerdam, diam duma kusa o Normund Rudević, konsio presedento ando Iru, Romani Internacionalno Unija ando Letland.
2: Gia gessi majbut organizaciji save penempeske ke si internacionalne romane organizaciji, vai penempeske vi ke si Iru, ai nai ye ke penal ke si si mai bu sar yek ai si vi ka ver organizacije sabe pren ke si
3: el ko to hay da ver mano mi aven hot sel da iru da devet borben giro vreme e si gata panda yap da devet dikhan mano sa so tu kere ar tu sir kamet pe siri butika men te dikhan ya vela peri butita re khana na mi sto la cho mano se san mo kyan la cho interesna istoria ka upesto iskrindyan. А си тук харет, па да ван най-важно си. Да е тега джингири политика, че не сок ти розмарен. Че не сказал се, па да се е непхенен. Не сото ме ме индир, манген, саве и саве ти ме инцами организация. Просто ден пен маштирпен, да тун че яве на тиме, а не то ме индир че насам. А да е тега джингири политика, со памети я вас ек пречек хеста. На не да ван де романи политика. А рома ек ек хеста на хантен. Дава ее не керен, кадава, специальность кадава.
2: Σω σαν και ρε νερόν και τε πάντεν πε και τάνες και του σε σω πένες σβήτου πένες και μπούτρι γάσι και τε σάκο τσίδελ πε πες και ρίγ σω σαν και ρε νερόν τα βελιέκ οργανιζάτσια τε πένας εκ ζουράλι ρωμάνι οργανιζάτσια.
3: Σήρα στη οργανιζάτσια τη σπίκτα γαγή καρον τεκνή οργανιζάτσια σαίτα φουτβόλνο φιγεράτσια του δείξω δαλόβες ράδου γέλ αγκρέντε λίγνου τεκνή οργανιζάτσια. Любну интернациональную организацию англату нечего дал по бюджету Андре. Любну фонду кирал по гадин, да саду чуд дал по лову Андре. На Аиру, сирту аскореца, если тука и сиштавла гастхема, тука требует аскореца система, структура, административную ресурсу перекирать по саретхема. На сирту ашти беловенгеру, когда аскореца. Вабира организация Аскенела, мисто, давай сяху тхэм простирла сайта ловеда организации. Жукар, мисто. Мы уже рахтердим миру тхэм си гата, ты починел, допустим, шелми евро, саку берши или дышелми евро. Да организация, со памяти о вас за организация. Не да вас рабуй саре, когда вас и сарен. Со всаку тхэм, андо Европа, вайлумя, комиссия андо организация, ты починен, вот, допустим, мы сум андо Иру, Латвиятеру, Латвия, саку берши, да дышелми. Шведусы андо Иру, так шведскую хэм был душу ми, бичавал пески романусен. И як и старет хэма, тунчима джинасу, мэнга и си андо бэж, дойдэш дэ шупанч миллионы евро бюджету, я машты лав. Ты нормально ты карат, реально будь ты.
0: Велько Карамани, Сверьес Радио, Радио Романо.